0: Его летних романцев версти.
1: Я пою.
2: Олопо.
0: Антена поймает 10 хитов у версти.
3: Я тут, я пою.
2: О, как Олопо.